0: впереди для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Ясно, 16.03, объявлена готовность 1 минута.
2: Готовность 1 минута.
1: Ключ на старт. Все идет хорошо.